Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Разные мысли. Чтобы уйти по-английски, язык знать не обязательно. Жернова. Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
1: МС радиосында Жернова.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кейіпкер Дональд Дак Финляндияда тыйым салынған. Өйткені ол шалбар кимейді.
2: Реклама.
3: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
2: Реклама на радио NS 356 6000.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Разные мысли. Если вокруг одни идиоты, вполне возможно, что вы наконец-то пришли к своим. Реклама. Мам, Рая.

0: The Queen. Белучи. Крайм волшебник. Биль, терс ходим тиком сайтында. Байланыс нөмірі 8-777-213-88-88. Рахат Вест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Разные мысли. Когда я родился, то был так удивлен, что не мог говорить пару лет.
1: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
2: Реклама на радио МС 356-6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Адамның жамбас сүйектері бетоннан да күштірек.
0: Жарнама. Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
2: МС Радиосында Жарнама.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Біріккен ұлттар ұйымында 6 ресми тіл бар. Олар ағылшын, француз, араб, қытай, орыс және испан тілдері.
2: Реклама. Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене «Елка». Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
3: Реклама на радио МС 356-6000.

наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

0: «Разные мысли». Если каждого ставить на место, то свое можешь потерять. Жернова. Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
1: НС радиосында Жарнама. 300 алты алпыс нөл нөл.

0: Разные мысли. Две вещи разрушают отношения. Вранье и честность. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио NS 356-6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Орташалғанда ең ұзын адамдар голландиялықтар.
2: Реклама.
3: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
2: Реклама на радио НС 356-6000.
4: Жағым тәсер, және керемет көңілге іздеп жүрсіңбе? Оның бәрі НС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да, жайдарлы көңілге

0: Білдіңіз бе?
1: Бетіміз қызарған кезде асқазанымыз бірге қызарады.
0: Жарнама.
2: Олимпиада!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356

Радио НС. Сделано в Казахстане. НС.

0: грязные мысли. Если вы рассыпали сахар, не огорчайтесь. Много сладкого вредно. Реклама.
1: Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене «Елка». Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
0: Реклама на радио НС 356-6000.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Разные мысли. Лень – это привычка отдыхать до того, как ты устанешь. Реклама. Алматы. 8 мая. Возвращение королевы евродиско Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая. 20:00. Билеты на сайте topbiletkz. Реклама на радио NS 356-6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Сәбилердің барлығы бастапқыда дальтоник болып туылады.
2: Жарнама. Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: тыңдаушыға бір сәлем кешкі бағдарламасы.
1: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
2: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
1: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
3: Кожа девочки после него просто бархатная.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Фунт стерлинг әлемдегі ең көне валюта.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356

0: Балаган-и.
1: Хит за хитом.

0: «Грязные мысли». Лучший способ понять что-то самому – объяснить это другому. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль «Рахат Фест». 23 мая. Первомайские пруды. На сцене «Зиверт». Группа «Fly Project». Лучшие артисты Казахстана. «Райм». «The Queen». «Белучи». «Райм Волшебник». Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. «Рахат Фест».
0: Реклама на радио NS 356-6000.

0: Голос музыки.
1: Хит за хитом. Ерназан Генистух музыка. Тоқтаусыз. Раздевался. Да, шаланды бөткен. Хит за хитом. Бұл залы сабыл. Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

0: хитом.
1: Хит за хитом.
0: Бізбен бірге ырғақта боласыздар.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.